Одна шепчет правду, другая ложь. Мы идем навстречу, но мы не встретимся. Ведь когда у меня светит солнце,

стали возникать письмена. И если я плачу, буквы становятся видней, а ты солишь пищу моими слезами.